Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радіо Рокс.
1: Проложите, проложите выход тоннель по дну реки, и без страху приходите.

острые клыки, а когда, сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, выход жертв через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: на Земле уже случилось.
1: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные госконтролем, мэр Огры считает несущественными. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самоуправления, спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии.
3: Про президента.
2: Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
1: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик ЭУ». Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. СПА-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик ЭУ».

0: Не держим больше внутри то, что накопилось. Ну, не то, что за ночь вообще.
1: Психологи не советуют.
0: Да, они такие нам сказали. Давайте, выплескивайте все. Доброго утра желает вам дуэт этот Шизгаровский. Во всех отношениях пятничный. По понятным причинам. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Но логично, что он пятничный. Да, понимаете, пятница. Я вот всегда думаю, а дуэт ли мы, знаешь, вот, потому что...
0: Приходят всякие,
1: то,
0: еще
1: что
0: поют.
1: Я Алексей Титов, ты Стас Флоренцев, не означает, что нас всего двое.
0: Да, если бы... А что бы мы вдвоем сидели, просто-напросто говорили? Это мы могли вообще сюда не приезжать. Да по телефону бы поварились там в какой-то там, не знаю, новостной составляющей. Как дела? Как сам-то там? СМС-ку прислал и
1: как
0: все.
1: Сами.
0: А тут нет, вот готовы и вам пригодится. Смотрите, у нас важным этот уикенд будет во всех отношениях. У кого-то с недосыпом, потому что в субботу будут смотреть матч за третье место, потом финал чемпионата мира, который в Штатах проходить будет. Потом на время забываем про спорт, ну как не про спорт, про чемпионат мира, про футбол, там будет чем другим заняться. И будем настраивать себя на осень. До нее еще, ой, там столько всего можно успеть сделать и поломать, и починить, 46 дней. Ну и надо понимать, что Новый год тоже, ну, как бы, будет когда-то присутствовать в нашей жизни, до него еще вообще 167 дней. Вот.
1: А хотел сказать, наверное, Новый год тоже уже не за горами.
0: Нет,
1: 167
0: не хочу.
1: Дней, знаете, некоторые салаты не успевают сделать, потому что надо, чтобы 100 дней там что-то замачивалось, 20 дней что-то заквашивалось. Поэтому, в принципе, можно начинать готовиться.
0: Ты главное повеселиться и покушать, даже не дожидаясь Деда Мороза. У нас еще есть лунный календарь. В нем совершенно другие цифры. Их не так много, как там двузначных чисел даже на этой неделе нет.
1: Четвертый лунный день сегодня. Он счастлив ко всяким предприятиям, а особенно к отысканию пропавших вещей. При этом это не значит, что это носки, которые вы разбросали и потеряли вчера. Это может быть что-то, оно совершенно нематериальное. Ну, например, потерял совесть, спрашивают тебя. Сегодня ты ее найдешь, например.
0: Очень
1: или еще что-нибудь там. Потерял страх.
0: Здравый смысл, опять-таки.
1: Хотя вот страх, наверное, не ходить. А вот здравый смысл, да. Значит, хорошие сны сбываются, а дурные нет. Это здорово. Противопоказана групповая работа сегодня. Вот здесь я не могу сказать, это здорово, потому что, казалось бы, пятница, будете встречаться с друзьями. Групповая работа – это не значит пятничное времяпровождение, времяпрепровождение в группе. Поэтому, если веселиться, то можно и в компании. Но при этом нельзя рвать цветы, рубить деревья, а хорошо прясть, гулять по лесу и распускать нитки.
0: Подожди, и распускать, и одновременно прясть? Мартышкин труд какой-то.
1: Именно так. Значит, прясть, а если не получается прясть, то распускать. Ну, можно что-нибудь маленькое придумать. Я, знаешь, вязать не умею, но представляю себе, что если вы свяжете что-нибудь такое маленькое 2 на 2, то можно...
0: Метра?
1: Быстро, нет, сантиметра. Можно тут же его распустить и опять спрясть. И получается сегодня такой день тренировок. Но важно, что сегодня день благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений.
0: Вот, это тогда на тренировке только с нами. МД Балтик ИУ нас поддерживает. МД Балтик ИУ занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов. Тут опять вот работа в группе может присутствовать. В том числе бассейнов более продвинутых, современных, где не используется хлор. А также спа, саун, паровых бань. Причем МД Балтик ИУ работает как в Латвии, так и за пределами страны.
1: А значит, что касается других водяных сооружений, МД Балтик – это фильтры, насосы, системы дезинфекции воды и роботы для очистки бассейнов различных типов. При этом это еще и спа-бассейны и гидромассажные спа-ванны.
0: Ну и смотрите, что касательно старых бассейнов, которые так иногда переходят из рук в руки, купил кто-то какой-то объект, нужно восстановить работу того, что было с кем-то непонятным сделано, а также сделать этот объект более современным, обращайтесь МД Балтик ЭУ. Если вы не идете в бассейн, то бассейн придет к вам сам.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик.

0: Ромашки сегодня рвать нельзя. Астролог говорил.
1: Поэтому, повезло.
0: Можно гадать на живой ромашке, если что. Знаешь, так склонился к цветочку. Любит, не любит, любит, не любит. Ушел, а там осталось.
1: Лысик такой стоит.
0: Лысик, да, желтенький.
1: А мне еще сегодня праздновать что-то. Давайте посмотрим, что сегодня можно отпраздновать. Всемирный день эмоджи сегодня. Считается создатель эмоджи Сигита Курита, сотрудник одной из коммуникационных японских, понятное дело, компаний. Он и разработал систему вот этих знаков для пейджеров. Тогда еще в начале 90-х годов. И оттуда они, когда пейджеры сказали, как бы, нас больше не беспокоить, мы теперь в историю уходим. А тут мобильники стоят, говорят, слушай, а что у нас значков всяких нет? Улыбка, там не знаю, не улыбка, ну, что вам объяснять? Эмоджи, они есть.
0: А
1: эмоджи.
0: Вообще странно, вот эпоха пейджеров, если я не ошибаюсь, там надо было сказать, девушка, пожалуйста, для абонента там такой-то, такой-то, и предиктовать
1: текст. Фигу с маслом нарисуйте, да?
0: Да, а тут девушка для абонента такого-то, двоеточие и скобка влево. Ну, то есть,
1: вы, девушка, меня понимаете, да? Как я вас понимаю? Мне самой хочется послать вот это.
0: Смайлика. А ты знаешь, говорят, молодежь уже считает, что те, кто использует эти эмоджи, смайлики, то есть не гифы, а какие-то там новые формы, да, а вот именно классические смайлики и эмоджи, это сразу уже, значит, списанное поколение, то есть это те, кому за... там много, и они уже, в общем, не в теме.
1: То есть зумеры вообще на вас даже внимания обращать не будут. Давайте мысленно с вами сейчас начнем путешествовать, причем, ну, не просто так, знаете, где-то там с карты, там, с пункта А в пункт Б, просто вспоминать, что сегодня день этнографа. То человек, опять-таки, вспоминаем прекрасный фильм «Кавказская пленница». Ну, по сути дела, Шурик же тосты хотел собирать.
0: Да-да-да, птичку жалко.
1: В общем, человек, который изучает эти народоэтносы, этнические особенности. А вы откуда? А вообще, как так получилось? Вот вы здесь, а я вот такой недавно. Ну, опять-таки, можем тут поразжигать тут получится.
0: Вы знаете, на самом деле празднуется в день рождения Миклуха Маклая, великого этнографа, который, если помните, устанавливал контакты с племенами Папуа-Новой Гвинеи, там жил какое-то время, они его очень любили, причем, на самом деле, я понимаю, это уважение надо было ему заслужить, причем не только подарками, но и какими-то поступками, и говорят, что до сих пор приедешь куда-нибудь туда, вот на Папуа-Новую Гвинею, и скажешь там Миклуха Маклай, и все такие, да, Миклуха Маклай. Маклай. Помню, бабка рассказывала про то, что там был такой.
1: И знаешь, как вот это, пароль и отзыв там. Пароль, Миклуха, отзыв, Маклай. Ну, значит, свой, проходи уже тогда.
0: Ну и, пожалуй, самый главный праздник сегодня, о нем невозможно не сказать, это День зеленоглазых. День зеленоглазых, которых очень мало в наших краях, и которых надо отмечать. Но, в общем, они и сами знают, насколько они уникальны и оригинальны. Я вот не встречал ни одного зеленоглазого или зеленоглазую, которая бы не
1: чувствовала свою какую-то эксклюзивность.
0: Да, да, абсолютно, да, да, верно. Да. Причем в наших краях еще нам повезло. У нас есть хоть кто-то. Говорят, что максимум этих зеленоглазых в Исландии и Нидерландах. А вот где-нибудь южнее там вообще их не найти. И представляете, там человек с зелеными глазами, да еще и женского пола.
1: Нет, наоборот,
0: куча внимания.
1: Наоборот, если он еще и, наоборот, не женского пола, они реже бывают. То есть мужики зеленоглазые, это как такси в советское время, там где-то увидеть с зеленым глазком, в то время, как, а почему пустой? Так, ну, порожняка мы, как положено, гонять не будем. Мы там лучше вам музыки даем послушать. Кстати, точное время 7:18.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: МД Балтик ЕУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЕУ.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Баранцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МДБалтик.ЭУ.
2: Ну что, представили уже, как вы, воспользовавшись всеми нашими контактами, связались с нашими партнерами, уже у вас, по сути дела, есть свой бассейн, вы туда окунулись, и теперь бодренький, свеженький, по своим делам отправился, и слушаешь там, что на частоте 88.6 тебе расскажут про сегодняшний день.
3: А сегодняшний день у нас очень сильно отличается от всех остальных, не только своим числом, но и теми событиями, которые в этот день произошли в разные годы.
2: Помнишь, я начал вчера, извини, перебил, бубнить? Да нет, позавчера начал, несколько дней назад, когда понял, что тот, кто с запада едет на восток, вот сейчас вот с утра пораньше, он в лоб встречает вот фонарик в виде солнышка. И солнышко тебе светит, светит, светит, там тебе очки приходится, там, не знаю, как козырек себе опускаешь. Хорошо, что светит.
3: Именно в этот момент ты думаешь, лето у нас такое короткое, и может быть здорово, что светит действительно. Вот надо наслаждаться, а не возмущаться, как так могли. А дело в том, что 17 июля 709 года до нашей эры давным-давно было первое описание полного солнечного затмения, которое сделано было кем? Китайцем по имени Чу Фу. Потому что, ну, все остальные в это время еще писать не могли, или, по крайней мере, если писали, то на каменных табличках и, в общем, следа от них не осталось. А тут описал и еще и до потомков
2: дали. Вот так вот. Фу, какой молодец этот самый Фу. 1570 год, в этот день Вильно, тогда так Вильнюс назывался, учредили иезуитскую коллегию, впоследствии преобразованную в Вильнюсский университет. Так бывает. Сначала иезуиты, потом коллегиальные иезуиты, а потом раз и все, и лишили стипендии.
3: Вильнюсский университет, 465-е место сейчас в общем рейтинге, примерно 22 тысячи студентов, включая магистров и 2/3 бакалавриат, если что.
2: Ну, давайте тогда мы еще про один вуз объявим. В 1754 году, понятное дело, они бы и раньше, может быть, но там тогда другие там законы действовали. Короче, в Нью-Йорке в 1754 году открылся Королевский колледж. Учебное заведение, там всего 10 студентов, один профессор. Подожди, ну если один чел пришел, говорит, так я вас буду учить. С каких эти? Сразу профессор, понимаешь? Ну, хочется, давай форму тебе, знаешь, какой-то, любят люди иногда сразу там регалии себе повесить, там, и у нас сейчас там в некоторых начинаниях там, я вот,

0: На мне звездей полно.
1: А вот. Не исключено, что он же был сам у себя лаборантом, ассистентом и все другие
0: должности.
1: И все другие должности тоже занимал. И после этих 10 студентов ему приходилось еще и там отмывать. Я уж не говорю про то, что стирать с доски. Доска-то была. Ну, а через 30 лет колледж сменил свое название на Колумбийский колледж, а потом стал университетом. Что касается рейтинга, то в отличие от Вильнюсского, он уже на 43-м месте. 31 тысяча студентов, что... В принципе, сопоставимо примерно, но вот бакалавриат всего 1/3, остальные постгрейд и постдоки. Там побольше таких бородатых студентов, уже взрослых, которые не первый год.
0: Трешняк не отпускает. Помнишь, ты сказал, ну что, он один там был, и никого у него не было. Я говорю, любовницы не было, а ты такой, ну доска-то у него была. Я так говорю, да, ну да, кому ты доска, любовница.
1: Ладно, да, в 1854 году в Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.
0: Вот это вот тот самый безапелляционный случай. Помнишь, когда мы там вчера вспоминали, там, кому задаешь вопрос, первая там электрическая метро в какой бы стране, и фиг бы кто придумал. Ну, потому что там разброс был, который, оказывается, в Австро-Венгрии тогда еще, в Будапеште, это было, ну, вот, первое метро пошло, электрическое. А тут когда, значит, первая в Европе горная железная дорога. Ну, ты так понимаешь, ну, у нас-то вряд ли.
1: Ну, да.
0: Вот там, где этот университет...
1: Хотя, знаешь, могли бы скандинавы какие-нибудь, Шведы, Норвегии, у них там на севере есть горы высокие, сделали бы там, и если бы вовремя подсуетились, проложили бы несколько сот метров, сказали, а у нас вот первая горная железная дорога, ну, или железная дорожка.
0: Хотя, а зачем она вам там-то? Мы потом этот... А что мы будем делать?
1: Возить.
0: Рыбу.
1: Рыбу возить.
0: По полбеды. Говорит, кого? Бобслеистов. А кто это такие, спрашивают в 18 веке? Лучше вам бы и не знать.
1: В 1938 году, 17 июля, не туда Корриган, это кличка его была, не туда его звали, не туда Корриган, совершил свой знаменитый полет через Атлантику.
0: Причем, знаете, здесь никакой такой сексуальной подоплеки нет, что он не туда, этот Корриган. Нет.
1: Но тогда его, собственно говоря, еще не звали не туда. А так его стали звать после 17 июля, потому что, ну, маялся он в то туманное утро от безделья, авиамеханик Дуглас Корриган решил слетать из Нью-Йорка в Калифорнию.
0: Хорошее, кстати, имя авиационное, Дуглас-то.
1: Всем объявил, что летит он в Лос-Анджелес. Там, вероятно, хотел, чтобы девушки обратили на него внимание.
0: Или
1: «Кто со мной в Голливуд?» это называлось. Ну и спустя 28 часов приземлился в Дублине. Соответственно, в Ирландии. Единственным навигационным прибором на самолете был компас, который Корриган активно использовал, ориентируясь на другой конец стрелки. То ли дальтоником был, то ли просто не знал, что надо смотреть на... Красненький или синенький?
0: На красненький. А еще другой, знаешь, как, ну, мы понимаем, что этот перелет был на самолете, который не мог похвастаться сверхзвуковой скоростью, то есть поэтому это и летел, соответственно, сколько там, 28 часов? Он летел 28 часов, не приземляясь. То есть он спал как-то там один в этом самолете. Он, ну, или там проваливался куда-то. Потом по поводу пищеварительной системы ему же никто не мог объяснить, там, желудку, там, терпи. Мне еще в Калифорнию, там, в Голливуд.
1: Взял с собой бутерброды.
0: Бутерброды. Так я ему... Представляешь, у него глаза и так выпущены, говорит, да, за живот держится. Какой там компас? Там, знаешь, там, не... Сохранить бы все в сухости.
1: А нет, а здесь многие скажут, что он не мог обратить внимание, что он летит не над сушей, а над океаном. Но нет, так как он летел над облаками, в общем, ему было все равно, что там суша или океан.
0: Ему было и так.
1: Он не видел. А потом, когда начал снижаться, спустился ниже облака, ну, а тут все как нормально, только на Калифорнию не похоже.
0: Что-то у вас тут тумана напустили много. Кстати, насчет свежести воздуха. 25-летний американец Уилл Керриер, тот самый, в честь которого и назвали потом целую структуру, которая этим стала заниматься, предложил проект первого кондиционера воздуха. Представляете, это было 124 года тому назад.
1: Ну, а немного больше, чем 50 лет тому назад, в 1975 году состоялась историческая стыковка Союза и Аполлона. Помните, Союз Аполлон, как символ мира и сотрудничества в космосе.
0: Курить бросил.
1: Да, но на самом деле была страшным испытанием эта стыковка, потому что там разные, не то что системы исчисления, да, у кого-то там имперская...
0: Абсолютно.
1: Все в дюймах, у кого-то в сантиметрах, а разные джойстики, разные подходы, разная там система, ну, как их слов, которые говоришь, там, типа, принял, понял, там, вас понял, дальше прием и так далее. Надо было стыковать не два тело вот этих материальных, которые там являлись космическими.
0: Там целый комплекс, по сути дела, идет.
1: По сути, стыковать две культуры вот этого технического общения, что и, в общем, получилось.
0: Ну и ровно, это какой, 40 лет тому назад, тот же культура там стыковки была телевизионной. Все помнят Ленинград-Бостон тогда, вот этот самый телевизионный мост, с одной стороны, как его ведущего забыл?
1: Донахью.
0: Фил Донахью, а с другой стороны Владимир Познер. И вот одна из дам этому Бостону гордо говорит: а вы знаете, у нас в стране секса нет. Ну и поэтому это был наш ответ тому самому профессору, у которого была доска, вот, этому Карригену, который улетел не туда, а девушка, ну, может быть, нарасчитывала тогда на Голливуд. Так вот, секса у нас нет. Это фраза, это не про нас, это вот про тот самый 40-й год.
1: Хорошо. Да и страна канула в лету, поэтому, в общем, как бы надо понимать, что у нас-то секс есть.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн,

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Это вот относительно пятницы песня, потому что каждую пятницу ты думаешь, как здорово, конечно, наступила пятница, но где-то там в глубине души понимаешь, что еще одна неделя пролетела, и вот эта вся жизнь так вот и прилетит вот тебе в ожидании пятницы.
1: Я вчерашнего тебя вот цитирую. Ты вчера за цикличность там, я еще говорю, давай просто колесо покажу вот здесь. Нет, странно будет, конечно, я тут грохнуться могу, если что, в эфирной студии. Но вот тот самый цикл как раз и замкнулся. Так, давайте так, вы опять-таки циклично проводите свое утро, судя по всему, мы же не в пустоту говорим. Это 88.6, из Риги вещает на такой частоте Радио Рокс. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов, и если вы уезжаете куда-то за пределы нашей зоны уверенного приема, то берете в руки любой гаджет, подключенный к интернету, заходите на radiorocks.lv, нажимаете кнопку play и слушаете нас, хоть на Шпицбергене.
1: Вот, а что? Да, бери круче, да даже вазалями в Эстонии можете поехать вот и послушать нас. Слушайте, мы же говорили про этого парня, как его звали, не туда?
0: Керриган.
1: Помните, рвался?
0: Wrong way, Керриган.
1: Этот Керриган рвался попасть-то в Калифорнию.
0: Да.
1: Калифорния, что мы знаем про Калифорнию?
0: Девушки
1: хотят туда, девушки, не только зеленоглазые.
0: Вот. Нет, юноши хотят в Калифорнию, потому что там девушки, которые все мечтают быть актрисами. Но это в каждом третьем фильме.
1: Ну, а ребенок мечтал попасть в Калифорнию, потому что там построили когда-то Диснейленд. Я не знаю, кстати, вот мы с тобой уже обсуждали, вот те герои, которые там Микки Маус, там Плуто и прочие дела, которые не так актуальны уже для нынешних деток.
0: Ходят ли они там по-прежнему?
1: Ну, да. Ходят.
0: Да, я думаю, да. Ну, собственно говоря, почему мы про Диснейленд вдруг про мечту Калифорнии?
1: Керриган не долетел туда.
0: Дело в том, что 71 год назад, 17 июля, в Анахайме открылся самый первый Диснейленд, немножко там южнее Лос-Анджелеса. Да, Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия. Был грандиозный праздник, присутствовали там музыканты, артисты, шутники. Вел церемонию никто иной, как знаменитый актер тогда Рональд Рейган, который, если бы тогда его не пригласили вести церемонию открытия Диснейленда, наверное, остался бы незнакомым большинству избирателей и не стал бы президентом.
1: А еще, с другой стороны, если развернуть, знаешь, президентов-то много выбирали, там проходит раз в 4 года, всякого вы выбирали, но вот не каждому из них дать страной порулить, это одно, но не каждому в свое время давали порулить открытием Диснейленда.
0: Да, ну а идея создать Диснейленд, разумеется, витала в воздухе, и Уолт Дисней, она пришла, когда он с дочками был на детской площадке, девочки веселились, а он уже все газеты перечитал, которые взял с собой, и не знал, чем заняться. Хотя мог бы читать сценарии, как полагается у там режиссеров и продюсеров. Ну и тогда решил, что стране не хватает такого места, такого парка, где бы и дети чувствовали себя занятыми, и взрослые знали, чем заняться. Идея пришла, разумеется, не сделать что-то иное, как вот парк, в котором были бы персонажи именно его студии, именно им же нарисованные и спродюсированные. И родился Диснейленд, который начал, разумеется, зарабатывать достаточно большие деньги, привлекая сначала со всей Америки. Потом, в 83-м году, Диснейленд появился в Токио. Там тоже хотели потратить, и, ну, собственно, у них эта культура как-то подражанию героям этих мультиков.
1: Там все там.
0: Была развита, они с удовольствием. Потом в Гонконге в 2005-м, в 16-м в Шанхае, ну и пошло-поехало.
1: Ну, все-таки вот про ту мою недосказанность, я не пожимал руки вот всем вот этим Микки Маусом, там, даме его, Минни Маус. Там.
0: Я просто не был в Диснейленде. Я вот на самом деле с точки зрения того, что он сидел, ждал, пока дочки насладятся, я не уверен, что в Диснейленде взрослые вот прям, знаешь, заняты какими-то своими взрослыми делами. Ведь идея заключается в чем? Чтобы дети занимались детскими делами на детской площадке.
1: А там взрослым не продают, по-моему.
0: А взрослые делали что-то на взрослой площадке.
1: По-моему, там вот этой площадки взрослых как раз нет. Он говорит, ну блин, ну как, а что? А папа пришел. Да, папа мог прийти в другое место сегодня. Папа важный, вот и... Да. Ладно, все получили тогда массу положительных эмоций. И вот этот стартап, по сути дела, там вот настоящий Disney World, это пошли-ка. Я вчера, кстати, видел, как грибы вот Стартапятся, растут. Также Диснейленды начали расти. Ну, а теперь мы про штучный товар расскажем. МД Балтик и вместе с нами занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных, общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, которые хлор-то не используют, они продвинутые, современные. СПА бассейнов, саун, паровые бани, пожалуйста. Причем МД Балтик обслуживает не только объекты в Латвии, оно и за пределами страны.
0: А еще МД Балтик предлагает автоматические и ручные покрытия, раздвижные павильоны для защиты и чистоты и мобильные террасы для бассейнов. Это такая алюминиевая конструкция, которая может быть как бы покрытием бассейна и представлять из себя террасу.
1: Она, понятно, у нее все алюминиевое, но сверху она покрывается той же террасной доской, как и ваши террасы. Поэтому вот человек заходит, ой, а у вас что, даже бассейна нет? Он говорит, нету. Уходите. Вот когда он уходит, этот нудный тип, а вы так раз кнопочку открыли, у вас так терраска.
0: Хорошо, что я ему не сказал, что у меня бассейна нет, иначе пришлось бы сейчас плескать вот с ним вместе.
1: Поэтому, если вы не идете в бассейн, то бассейн придет к вам mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» mdbaltic.eu. «Шизгара». Сейчас все будет.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио «Рокс» стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: МДБалтик.ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билетшу-сервис».
3: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Какой же день замечательный с точки зрения кулинарии был вчера, потому что день вкусной еды, это, знаете, когда вот сказали вот все, что в рот не полезло, все должно было быть вкусно. Но оно, во-первых, не должно никому было быть вот... Это ваша задача уже вот, принять это как действительно, что было вкусным, или ты сделал вид? Сегодня у нас не так-то много, что можно с правом за... Нет, мы вправе кушать все, что угодно. Просто в кулинарных поводах сегодняшнего дня всего две позиции.
1: Это мороженое. Это в США придумали тоже мне среди лет. Такое, знаете, мороженое.
0: Как оригинально.
1: Причем даже не указали, какое. Да. Все мы празднуем это уже начиная с начала мая, как только тепло стало. Ну, а самое главное, что сегодня день ягод. И это не только в Штатах, но и во всем мире, потому что ягоды везде взошли. Мне кажется, клубника уже давно отошла с земляникой, а малина, скорее всего, тоже. А вот черники в лесах полным-полно.
0: Ну, а все, кто сомневается, что арбуз – это ягода, вы не сомневайтесь. То есть давайте с козырей заходить. Приятного аппетита.
2: Глядя в свою...

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ зачислены 3518 учеников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников.
2: Про погоду.
1: С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до +24, +29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +18, +23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик ЭУ». Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. СПА-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик ЭУ».
5: Хорошо тому, кто в сегодняшний жаркий день воспользуется своим собственным бассейном. Ну, время задуматься.
6: Ни секунды, ни минуты впустую, особенно поутру, особенно вместе с Шизгарей.
5: 8 часов 4 минуты, приобщаемся.

0: И тут наш выход такой. Раз, с левой, с правой кулисы побежали, друг навстречу с другу повернулись, каждый стал перед своим микрофоном, поклонились, доброе утро сказали.
1: Доброе утро.
0: Это Шизгара Дуэт, который рад представить вам пятницу, это 17 число июля месяца. Ну а мы, это Стас Флоренцев.
1: И Алексей Титов.
0: Давайте еще вспомним о том, у нас в 9:26 каждое утро при поддержке Женева. Женева — это швейцарское качество, это часовые магазины. Они поддерживают как раз новости спорта, которые у нас крафтовые, мы сами выдаем все это дело, как вот наболело, надумалось, так что не проходите мимо, а не проходим мимо того, что через два дня мы все будем смотреть финал, ну, большая часть.
1: Да, хочется быть злым языком и сказать, знаешь, что, как бы, ну, слава богу, вся эта истерия футбольная пройдет.
0: Ну, так давай,
1: а чем мы
0: говори.
1: Будем жить после финала? Во-первых, до него надо еще дожить, сохранить себя в здравом уме и сознании для того, чтобы все это увидеть в воскресенье. Да? А потом, я думаю, что найдутся другие спортивные и не совсем спортивные поводы.
0: А знаешь, я что подумал? А вдруг кто-то там наверху, ну, который там ответственный за погоду, он думает...
1: Инфантино.
0: Давай, Инфантино ответственный за все. Даже за этот замороженное, по сути дела. Да, кто-то решит, а давай так, вот сейчас вот, когда финальчик будет, тогда нормально уже и погоду дадим такую, чтобы народ уже так погрелся.
1: Ну, у нас, если так будет. Судя по тому, что сейчас Лена рассказывала, у нас наоборот как раз. У нас до финала будет нормальная погода, а после финала как будто все сразу газеты читать
0: так,
1: под крышей.
0: Так я вот подумал, а вдруг у кого-нибудь там в этот момент что-то сработает, говорит, нет, давайте отыграем все-таки, пускай там нормально там. Это пауза на водопой уже затянулась. Что касательно осени, она к нам еще через 46 дней приходит. Ну, а говорили вот о погодных условиях. Давайте вспомним, что когда-то та самая станция, как сказал, метеорологических наблюдений, которая в конце улицы Дунтас приходит, присутствует в Риге, она ведь фиксировала рекорды с плюсом, с минусом.
1: Последние 80 лет фиксировали и пришли вот к такому
0: причем,
1: выводу.
0: Причем, извини, один и тот же чувак сидит там и фиксирует последние 80 лет.
1: Да я его даже не знаю. Ты когда так точно говоришь на улице Дунтас, я вот думаю, а может она уже не на Дунтас, а когда-то была на Дунтас, потом куда-то переехала. Ну, а по крайней мере так называется. Знаешь, она может быть на другой улице, называется там метеорологическая станция на Дунтас. А где она находится? Она сейчас там называется что-нибудь эдакое.
0: А это стабильность, знаешь, у нас как любители улицы переименовывать туда-сюда. А Дунтас, она константная. Она вот как была Дунтас, так и стоит там. Впереди краска, твайку и все. Поэтому где должна стоять метеостанция? Там, где все стабильно.
1: Кстати, а если обнаружите на какой-нибудь из этих улиц необычные там дорожные ситуации...
0: Не обязательно на перечисленных.
1: И на любых других. А сегодня могут быть какие-то сюрпризы. Там, например, вот резко взяли и перекрыли две полосы на Ульмаля-Гатве вот сразу после Торниканского виадука. Поэтому я думаю, что сейчас там пробка прямо от спицы для тех, кто едет в центр из Юрмалы. Обижайте это место.
0: Ну, или
1: если видите что-нибудь еще, 229-49-49-49, наш этот...
0: Наш этот, WhatsApp, да.
1: Кстати, можно про рекорды надо сказать, иначе мы уйдем и вообще забудем про них. Так вот, самая низкая температура 17 июля была в 78 году, и эта самая низкая температура составила целых 10 градусов выше нуля. Самая высокая была совсем, можно сказать, недавно, в 2018-м, плюс 30,7.
0: Обратил внимание, что они как раз 40 лет ждали, чтобы там пум-пум-пум-пум, да. Что ли. Теперь посмотрим, что с точки зрения лунного календаря. Видите, у нас двухзначными цифрами даже не можем похвастать, числами. Пока. У нас всего лишь четвертый день с точки зрения лунного календаря. И с этими мужиками, тремя, которые эту информацию у нас нам оставляют, с ними лучше не спорить.
1: Значит, Альберт Великий, Сергей Алексеевич Вронский и Павел Глоба хором говорят, что четвертый лунный день, он хороший. Он счастлив для всех предприятий, а особенно к отысканию пропавших вещей. Хорошие сны сбываются, а дурные нет. Противопоказана групповая работа. Работа, обратите внимание, не развлечение. Нельзя также рвать цветы, рубить деревья. Можно перебиться хотя бы один день. И хорошо в четвертый день луны прясть и гулять по лесу и распускать нитки. Но кто-то придет, кто-то распускает. Знаешь, что я подумал? Если нельзя рвать цветы, то значит газонокосильщики, которые уже, я думаю, что там по районам вот, ездят на своих этих мини-тракторах и шумят, сегодня тоже должны сделать паузу.
0: То есть вместо «по полям, синий трактор едет к нам», лучше они действительно отдохнут и услышат, что Шизгару на этой неделе поддерживает МД Балтик ЭУ. МД «Балтик ЭУ» занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием, а оборудование для частных и общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, которые уже продвинуты и не используют хлор, спа-бассейнов, саун-паровых бань, как в Латвии, так и за пределами нашей страны.
1: А еще МД «Балтик» — это фильтры, насосы, системы дезинфекции воды, роботы для очистки бассейнов различных типов, ну а также другое оборудование для ухода и обслуживания бассейнов. Плюс спа-бассейны и гидромассажные спа-ванны.
0: И причем, знаете, бывает ситуация, когда человек приобрел объект, на котором уже стоят те самые бассейны, мини-бассейны, там, спа, которые уже не отвечают современным требованиям. Ну, по экономии, по, хотел сказать, экологии. Ну, они уже не актуальны. Так вот, специалисты МД «Балтик» все это дело переоборудуют, и будет как и будет новенькое, и будет служить долгие-долгие годы. Поэтому, если вы не идете в бассейн, бассейн готов прийти прямо к вам. mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» mdbaltic.eu.

0: Вот когда в 709 году до нашей эры китаец Чуфу смотрел на это солнце и увидел, что его перекрыло что-то там такое, он был удивлен. Описал первое солнечное затмение. А солнце на самом деле вот так вот мы каждый день с ним встречаемся, можно сказать, и вообще без соя бы и не задумались, насколько это вообще невероятное, я даже не знаю что, явление, что ли. Вот представляешь себе, звезда.
1: Я
0: вот таким вот радиусом. Вот такой вот такая, с такими своими этими термоядерными реакциями. То есть нормальному, обычному человеку представить себе даже невозможно, что это такое.
1: Как бы мы жили без этого солнышка? Солнышко с твоим радиусом. А, кстати, значит, радио вы слушаете под названием «Радио Рокс». Я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов.
1: А еще говоря вот о том, мы там вкратце пробежались по списку главных событий. И вот, как правильно Леха сказал, про вот первое затмение, которое люди наблюдали. Как фамилия-то была? Фу?
0: Не знаю, может быть, Чу?
1: Чу.
0: Ну, в общем,
1: Чу,
0: Фу.
1: Чу, я слышал.
0: Что-то
1: фу.
0: Там имя, что-то фамилия у китайца. Но это не первое затмение, которое люди наблюдали. Это первое затмение, которое люди взяли и описали.
1: Описали, согласен.
0: И решили, что это вроде бы не что-то такое невероятное, а просто затмение.
1: Давайте зафиксируем, как когда-то там на Дунтас. А еще мы зафиксировали то, что первый Диснейленд был открыт. Не знаю, рассказывал тебе эту историю или нет. Много-много лет назад, много совсем, поощрили тогда работников образования нашего города и сказали, вот каждый там, кто отличился, может взять одного члена семьи и поехать в город Париж на экскурсию. Будем посещать еще и Диснейленд. Многие взяли детей, а так как одна из дам, которая была поощрена, она была уже в почтенном возрасте, она взяла своего внука. И вот они, значит, приезжают в Диснейленд, женщина такая очень волевая, она такой руководитель со стажем, и она ему говорит: Сашенька, скажи, пожалуйста, а вот этот вот аттракцион, который вот там вот торчит, он не опасный? Он говорит: нет, бабуля, поехали. Вот когда они прокатились там со всей этой отрицательной составляющей, туда-сюда обратно, она подошла к какому-то фонтану и сказала: Сашенька, видишь вот здесь скамейка? Бабушка будет здесь сидеть час, два, три, и бабушка никуда уже не пойдет. Помнишь, когда ты говорил, когда Дисней думал, чем он будет заниматься? Если бы сначала прокатили вот как эту бабушку Саши, я бы представил, что сидит такой взрослый человек, говорит: я не хочу этого. Ну, можно мы что-нибудь сделаем?
0: Да, но на самом деле просто надо делать развлечения для взрослых примерно там же, где развлечения для детей. Только иметь в виду, что пока взрослые развлекаются, у детей все должно быть безопасно.
1: Да.
0: Ну, вот как так, чтобы алкогольные напитки на детских площадках не употребляли.
1: В общем, соблюдать букву закона нужно сегодня. В праздниках сегодняшнего дня, Всемирный день международного уголовного правосудия, отмечается он, или день международного просто правосудия начинается. Праздник установили в честь принятия именно в этот день, 17 июля, в 1998 году, Римского статута. То есть договор, который лег в основу создания Международного уголовного суда.
0: Ну,
1: праздник так себе, но...
0: В общем, поздравьте ближайшего знакомого следователя, юриста, или просто сотрудника полиции или муниципальной полиции. Они же занимаются именно этим.
1: Конечно. Да, ну, или должны.
0: Веселее, что сегодня день зеленоглазых. Между прочим, завтра день голубоглазых.
1: Спасибо.
0: Но завтра мы будем выходными, поэтому говорим только про зеленый цвет.
1: Я буду в свой день отдыхать. Вот, зеленоглазиков прямо, или зеленоглазок прямо сегодня. Сегодня поздравим.
0: Да, и отметим, что зеленоглазых у нас гораздо меньше, чем, как вы, Станислав, заметили, голубоглазых. Особенно, если это мужчины, потому что среди женщин вот этот вот набор пигментов встречается гораздо чаще. Но, тем не менее, любая, и тем более любой, осознает свою уникальность, если владеет зелеными глазами.
1: Согласись, ты сказал, что у дам этот зеленые глаза встречаются чаще, чем у мужчин, но и у дам-то это большая редкость. Поэтому сколько красоток так глазки просто подняла, а зеленоглазка.
0: Я видел какой-то процент, типа в районе 6% вообще как бы могут говорить, что у них зеленый. И то, если их проверить, окажется, что у них не совсем чистый зеленый. Больше всего зеленоглазых у нас оказывается в Европе, в Исландии и в Нидерландах. А на других континентах и того реже, их там почти не бывает.
1: Вы знаете, ездят по этим континентам, по материкам, по странам люди, которые там не всегда рассматривают, какого цвета глаза, хотя это важно, бросается. Есть такие люди, этнографы, люди, которые изучают народные этносы, этнические общности, происхождение, состав населения, расселения, почему название того или иного городка вот именно так звучит, хотя все говорят по-другому. Это так намек на многообразие национальности, которые по всему миру. Неоднородно все это дело. Вспоминаем Шурика, который там тосты собирал, ездил. Это что же этнограф, по сути?
0: Да, вообще думаем, что этнографы по роду профессии могут придумать себе очень много интересных занятий. Во-первых, тосты собирать, напитки пробовать, коктейли какие-нибудь.
1: Потом
0: кулинарные какие-нибудь изыски.
1: Понимаешь, тот, который собирает тосты, ему уже не до кулинарных. Он на утро проснулся и так, что вчера делал? И тут, есть хороший тост про память. Давайте выпьем за память, которая...
0: Да, ну подожди, еще обряды, то есть поведение, которое не стандартно там, откуда ты родом, ты его можешь практиковать где-нибудь, уехав, изучать, например, жизнь какого-то другого этноса. Ну и наряды, само собой. Да, далеко ходить не надо, а шотландский киль чего стоит? Вот уже как бы
1: уже
0: приехал,
1: прекрасно.
0: И вообще чувствуешь себя по-другому.
1: Летнее такое, да. Все, там свежий воздух везде. Кстати, насчет не то, что необычности какой-то в одежде, если на дорогах вы увидели новый знак там, или отсутствие такового, если что-то действительно может помочь и не только вам, но и другим автоводителям, всегда можно воспользоваться услугой нашего WhatsApp.
0: WhatsApp 229-9-49-49. Сообщайте в автомониторе, обо всем расскажем. Кстати, автомонитор через буквально 3 минуты.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну что ж, сегодня ожидается один из самых знойных дней за последнее время. Синоптики обещают до плюс 28, а значит, на дорогах нужно быть особенно внимательными. Как утверждает статистика, а она знает все, чуть более 70% ДТП происходит в жаркую погоду. И уж точно за руль садиться нужно трезвыми, как стекло. Вот недавняя история, она произошла на этой неделе. В центре Риги был задержан в стельку пьяный водитель с 4 промилле в крови. На своей Audi он начал поездку на улице Калн, где для начала врезался в припаркованные во дворе BMW и Honda. Затем направился в сторону улицы Лачплеша, где едва не совершил ДТП с автомобилем Volvo. Тот, видя опасные маневры, остановился и вызвал полицию. В данном случае, как говорится, обошлось. Но только не для нарушителя. В его отношении открыто уголовное дело и пара административных, в том числе за поврежденные авто. Ну и по делам. Мы же следим за трафиком в латвийской столице в пятницу, 17 июня, причем ключевое слово здесь «пятница». Дорожная обстановка на уровне

0: 9 сентября. Вондерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вондерсала.
1: Люди ночами.
0: Билеты на freiletiki.com.
2: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Я уезд пиецībojumu vasarai Līvu akvaparkā.
7: Mamma steiti dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
6: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
7: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
0: Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: исправляю.
1: Когда ты сам становишься героем своей песни, ну, то есть кто-то пишет, вот ты сказал, солнце, там, и восхищение, там, когда-то первое затмение, ты этот китаец, то ли там чё, то ли шу, то ли фу, вот который там
2: чуфу
1: описал все это, гений совершенно. А тут давайте я буду сам делать и сам буду это описывать.
2: Ты знаешь, здесь другое дело. Когда ты поешь, я делаю это движение, там расправляю крылья, ты же вкладываешь слова в уста поющего, да, поющего вместе с тобой. И подразумеваешь, что человек сейчас едет на работу, там, слушает Шизгару, и когда он подпевает вот этим кукрыниксом, он пропевает эту фразу и сам становится соучастником этого действия.
1: Знаешь, я сейчас кукрыниксов с кем могу сравнить? С людьми, которые какую-нибудь там оздоровительную гимнастику ведут. Говорит, смотрите, я сейчас расправляю крылья, и кто-то говорит, это что, летучую мышь, что ли, с утра пораньше будоражим? 8 часов, если что, и 31 минута.
3: И Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему. «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.
1: МД Балтик ЭУ вместе с нами. Хорошее подспорье тому, кто уже сделал свой бассейн или переоборудовал с помощью настоящих специалистов. Ну а мы сейчас готовы сделать подарок тому, кто рожден именно 17 июля. Во-первых, поздравляем. Прекрасное время для того, чтобы и гостей собрать, и с цветами все хорошо, и там одеваться особо не нужно, если это на природе все это дело происходит. Там, ну, про гардероб там.
2: Если на природе происходит, то можно цветы даже не рвать. Астрологи сегодня не советуют. Поэтому,
1: тем более, да.
2: Если букеты, то срезанные еще заранее.
1: Дари то, что в посуде. Всегда воздастся.
2: А вот смотрите, с кем в один день родились те, кто родился сегодня. 17 июля 714 года родился Александр Баумгартен, немецкий философ. Идеалист, тот, кто придумал вообще термин эстетика и ввел его в обращение.
1: Я понимаю, что это не единственный немец, который родился в этот день.
2: Немцев много родились в этот день, но мы знаем еще, по крайней мере, про Фридриха Круппа, который родился 17 июля 1787 года. Ну что, тот самый Крупп, который промышленник и, в общем, фактически именно нарицательное в отношении там сталелитейного производства и так далее.
1: Отвечу двумя французами, оба они художники, Жан-Батист Камиль Коро, это художник и гравер, кстати, один из самых плодовитых в эпоху романтизма. И Поль Деларош, это тоже француз, основоположник натуралистической исторической живописи. И вот если нам нужны вот достоверные портреты того или иного императора, что он делал в тот момент, этот император? Правая нога стояла на барабане или левая? Вот этот Паша Деларош, он...
2: Паша Деларош в этом был хорош. Вот так вот скажем.
1: Пашу не тревожь.
2: Сегодня день этнографа международный, и он празднуется, потому что сегодня день рождения Николая Миклуха-Маклая, этнографа-антрополога, знаменитого путешественника, который прожил долгое время с местными жителями на Папуа-Новой Гвинеи. Почему-то мне кажется, что вот папуасы — это, в общем, какое-то уже устаревшее название, так может даже и некорректно их называют. Ты кто? Я папуас.
1: Их так только Барри Алибасов по-прежнему называют, потому что там...
2: Алибасов и папуасов.
1: И папуасов, да-да.
2: Такой коллектив. Но на самом деле говорят, и хочется надеяться, что это так, что Миклуха-Маклая очень любили на Папуа-Новой Гвинее, и многие жители тех деревень, которых тогда еще и не было, это были опушки леса и там группы вигвамов, они помнят, что когда-то, там вот 150 лет назад, приезжал к ним такой бородатый белый Миклуха-Маклай, был очень добрым, чего-то там их учил и очень интересовался их языком, традициями и нарядами.
1: Дядю Колю они очень уважали. Ты когда сказал группа вигвамов, мы как люди, которые оперируют музыкальной какой-то статистикой, подожди, так кукрыниксы только что пели там, а что это за группа вигвамов такая вот? Сейчас мы группу физиков выпускаем сразу, потому что сразу два физика родились 17 июля.
2: Ну вот смотрите, в 1920 году родился Гордон Гулд, изобретатель лазера, собственно говоря, который первым предложил это сокращение, да, потому что лазер — это сокращение, усиление света посредством вынужденного излучения, да, по-английски. Ну и Жорж Леметр, бельгийский священник, который в свободное от теологических изысканий время занимался физикой и одним из первых решил уравнение общей теории относительности Эйнштейна, пришел к выводу, что Вселенная не может стоять на месте, она должна либо расширяться, либо наоборот. А еще сегодня родился, уж тогда уйдем от физиков, Кшиштоф Зануссий, режиссер польский, фильмы которого надо смотреть. сейчас ни один в голову не приходит, потому что, знаете, как...
1: Защитные цвета, иллюминация, структура кристалла, год... Ну, я там много подготовил. Ну, давай тогда уже жги про него тогда.
2: Да я на самом деле хотел сказать, что Кшиштоф Занусти, я вот понимаю, что это метр.
1: Такой
2: серьезный.
1: Я бы даже сказал километр.
2: Километр, да. Но, к сожалению, так получается, что ни один фильм мне лично в голову не пришел. Надеюсь, вам что-то вспомнилось из того, что вот Станислав перечислил. Но, разумеется, обязательный к просмотру, если хочешь чувствовать себя человеком с серьезными познаниями в области кинематографа.
1: Ну, если говорим про кинематограф, к которому из детства мы уже привыкли, если мы помним «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», «Остров сокровищ», то помимо картинки, там еще и есть музыка. Музыка фантастическая, поскольку написал ее Алексей Рыбников, который родился в этот день. Ну, а мы, как люди, которые исповедуют еще роковую музыку, конечно, помним его как автора той самой «Юноны», «Авось» и «Звезда и смерть» Хоакина Мариетты. Ну, помимо музыки кино, он еще и прекрасно чувствует музыку, в том числе и роковую.
2: А еще
1: как у нас... я сказал, композитор прекрасно чувствует. Он создает вот подобные.
2: Да, и, да, на самом деле, как бы он один из тех, на кого равняются, кому пытаются подражать и с кем сравнивают, ну, в качестве эталона, то, что там сам что-то накидал, а вот Рыбников сделал
1: бы так. А вот ты как Рыбников не сможешь. Три дамы в один день, представляете, да жжем уже как есть. В 47-м году королева-консорт Камилла, та самая, которая супруга Карла III, он же, который Чарльз был когда-то, Ангела Меркель, которая еще недавно была относительно недавно была канцлером Германии, и Мария Арбатова, она же писательница, она же феминистка. Ну, я думаю, что не все они три знают про существование...
2: Шизгаря?
1: Не, Шизгара знают про существование друг друга. Я думаю, про двух точно знают. А вот
2: для этого Шизгара и нужна, чтобы объединять тех, кто не знает о существовании друг друга. Например, Мик Такер, барабанщик из Sweet, может быть, даже и не знает про Гизера. Хотя нет, про басиста из Black Sabbath он точно знает. А вот что касается творчества Вольфганга Флюра...
1: О, это тот самый, который...
2: Из группы
1: Крафтвер. Который про моделы...
2: Здесь они, может быть, не знают.
1: Ну, давай тогда про музыку, которая звучит на Роксе. Мы говорим про лидера группы «Калибри» Наталью Пивоварову, у которой день рождения приходился когда-то аккуратно на этот день.

0: Шалгара. Здесь начинается нормальный день. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Я знаю одного бас-гитариста, который все время, когда дергает грифом, такое движение происходит, у него еще кличка есть «Вентилятор». Ну, сразу поток воздуха такой происходит. Привет всем тем, кто
1: Доброе утро,
0: это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Как вы слышали, Лена уже рассказала о том, что сегодня такой жаркий день ожидает нас всех, и у многих какие-то воспоминания есть как раз с какими-то жаркими регионами, когда вот чего поехал туда, и скрыться-то от солнца палящего не можешь.
1: А у тебя какой был самый жаркий регион, где ты был?
0: Именно в июле такое, чтобы это, знаешь, как было? Было мамы, там три сына, два умных, один дебил там в Эль-Кувейт, в Кувейт в июле месяце попал. Там вообще перемещаться нельзя было на вот открытом в воздушном пространстве. Там от мола к молу перебегаешь, потому что там работают кондишки. А у тебя?
1: А у меня, знаешь, так вот и не вспомнишь. Но я бы думаю, что я скажу Париж, потому что когда ты находишься в городе, который не предназначен для вот такого испепеляющего
0: солнца,
1: и там
0: сороковник,
1: и там хотя бы 35, и вот это вот камень, и асфальт, и тогда это, и все это плавится. Вот таким я его запомнил. Я первый раз просто приехал, когда в этот город, там было очень-очень жарко, и таким он у меня и запечатлелся.
0: Жизнь-то тебя побила, как нет, о жаре, когда
1: да,
0: будет повод, поговорим.
1: Мы почему об этом говорим, потому что сегодня у нас день, когда надо пристальное внимание обратить на кондиционер, не потому что он вот-вот сломается, а потому что в 1902 году, 17 июля, Уиллис Хевиленд Керриер завершил чертежи первой системы кондиционирования воздуха.
0: Ну, во-первых, мы знаем, что у него был Кульман, и во-вторых, мы знаем, что у него был карандаш, и в-третьих, мы знаем, что Керриер был молодец.
1: А он вообще не собирался сделать так, чтобы кому-то было хорошо в жаркую погоду. Нет, он в 1901 году устроился на работу в компанию Буффало Фордж, и ему поручили решить проблему для типографии, где требовалось контролировать влажность воздуха, чтобы огромное количество бумаги не успевало отсыревать до того, как на ней что-то напечатали. Ну и разработанная им система сушки в качестве побочного эффекта просто-напросто понижала температуру воздуха, оно и Керриер, да и все сотрудники типографии это заметили. И затем молодой инженер продолжил совершенствовать свое устройство уже не с целью осушить там где-то какие-то склады бумаги, а чтобы сделать так, чтобы в помещении было прохладнее. И уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить, например, местный театр. Причем не только для того, чтобы насладиться там каким-то представлением, а потому что в местном театре поставили какое-то устройство, которое делало там атмосферу прохладнее.
0: И поэтому, если какой-нибудь псевдотеатрал отправляется в Кёльн и говорит, слушай, сходи в театр, говорит, а что ты посоветуешь? Говорит, да пофиг, артисты мимо, репертуар мимо, но какая кондишка у них там работает.
1: А я вообще удивляюсь, потому что летом, в принципе, должен быть не сезонный. Кёльнский театр, как и все остальные, должен был бы уходить на каникулы в ожидании сентября. Значит, в Кёльне уже в сентябре, когда люди собирались, там было еще жарковато в начале 20 века.
0: Ты много городов знаешь, где название сопоставимо одеколону? Вот я только один, поэтому там они могут себе позволить, в конце концов. Раз, побрызгали, и не пахнет везде.
1: В 1924 году эта система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, и вот здесь-то случился настоящий прорыв, потому что вот когда на улице жара, и ты там ходишь, вот как ты рассказывал, по какому-то там Кювейту.
0: Да по какому-то.
1: Или, ну, еще какому-нибудь жаркому городу, и понимаешь, что если я забегу вот сюда, там будет прохладнее, а это магазин. А что делать в магазине, когда выходить не хочется? Разумеется, смотреть на то, что там есть, а вдруг и купишь что-то.
0: Слушай, я, по-моему, говорил уже, что... Да, вспомнил еще, в Израиле, конечно, вот, причем я как-то был на территориях, на которых там вот как раз где царя Ирода, собственно говоря, вот дворец был когда-то, там он довольно далеко стоит от цивилизации, там в основном такие поселения, но у каждого вот этого маленького домика стоит самая волшебная штука, которая знает. Любой человек, когда начинает хоть три слова на иврите изучать, наверное, третье слово — это мазган, это значит как раз кондишка.
1: Ну, вот. А в наше время все гораздо проще. Особенно, если у тебя нормальный бассейн.
0: Кстати, с нами МДБалтик.ЭУ. Они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов. Ну, кто там хотел искупаться сегодня. В том числе тех бассейнов, где не используется хлор. СПА, сауны, паровые бани, как в Латвии, так и за пределами. МД «Балтик» предлагает автоматические ручные покрытия, раздвижные павильоны. Есть такая форма защиты для соблюдения чистоты и температуры, чтобы держать нужную. А еще есть фишечка такая. Мобильные террасы для бассейнов. Инновационный алюминиевый каркас. Там же та же террасная доска, что у вас обычная террасная доска. И никто даже не понимает: слушайте, а у вас что, бассейн есть? А кто вам сказал? Зачем вам?
1: Замечательное решение, потому что позволяет правильно использовать пространство, территорию. То есть покрыли бассейн, сидите на террасе, как бы пьете чай, а потом гости ушли, раздвинули, и все купаться.
0: А потом...
1: Или наоборот. Или наоборот. Пришли гости, а ты говоришь, а к чаю ничего нету, поэтому, пожалуйста, в бассейн. Он обслуживается МД «Балтик» и УУ, и поэтому он абсолютно точно классный.
0: Раздевайтесь, дескать, все. Если вы не идете в бассейн, бассейн сам придет к вам. mdbaltic.eu. Заходите.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик» ЭУ.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Даже для пятницы транспорта на дорогах немного, от 2 до 3 баллов на мониторе. Это сегодняшний утренний максимум. В среднем по столице загруженность дорог не превышает 30%. Число более-менее существенных заторов можно пересчитать на пальцах одной руки. Мы не берем в расчет небольшие трехминутные затруднения, а вот чуть поболее, от 5 до 10 минут, можно оставить на Бриевас перед перекрестком с Густава Земгала-Гатва в направлении центра, а также на самой Густава Земгала перед Бриевас со стороны Восточной магистрали. Также уплотнилось движение на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Кроме того, есть некоторые проблемки за городом в начале Лепойского шоссе А9, причем в обоих направлениях. Там ведутся дорожные работы. В общем и целом, движение легкое, трафик благоприятный, при этом важно не расслабляться. Уже приходили сообщения о 2 ДТП. Можем также сказать, что на этой неделе в городе наблюдается высокая аварийность. За вчерашний четверг 89 аварий. Всего с начала недели 373 ДТП, то есть в среднем 93 за сутки. Это много. Сегодня, к тому же, ожидается жаркий день до 28 градусов. Будем внимательны и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы МСАБЦ.
3: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
4: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рига попала в топ сказочных мест Европы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги возможно и нет безупречного, отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания.
2: Про погоду.
1: С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
5: Кто-то просто слушает «Шизгару», кто-то ее поддерживает с утра пораньше, и правы, и те, и другие.
6: А еще одно хорошее утро. Доброе утро. Хорошо, что присоединились.
5: 9:04 минуты.

0: если так получится, что этот самолет сегодня унесет тебя туда, где не будешь воспринимать какое-то время частоту 88,6 FM, как привычную для каждого интеллигентного и продвинутого человека, но ты же соскучишься по всему контенту Радио Рокс, поэтому телефон или там планшетик тебе в помощь, подключение к интернету найдется где-нибудь, пишем просто radiorocks.lv, и вы в материале.
1: Доброе утро, меня зовут Алексей Титов.
0: Меня зовут Стас Лоренцев, это Шизгар. А, ну, что касательно сегодняшнего дня, то мы быстренько пробежимся по цифрам, которые могут быть вам полезны какое-то время хотя бы. У нас растет световая ночь, хотел сказать. У нас растет чуть-чуть ночка, ее становится больше, но вполне такое летнее у нас состояние. У нас через два дня финал чемпионата мира по футболу, и еще 46 дней нам жить в летней составляющей. Осень потом только появится. Да и потом, знаете, я... что-то верю в эти бонусы погодные, которые еще и в сентябре.
1: А то есть ты думаешь, что вот то, что по прогнозу на следующей неделе будет, ну, похолодание и дожди, это еще не конец
0: лета. Это киножурнал будет такой, а потом там бам, вот вам все это дело. Вспомним, что когда-то в этот день в Риге был 10 градусов всего, это было в 1978 году, и буквально через там какие-то 40 лет там бах, и сразу там 30,7, это было уже в году 2018.
1: А сегодня четвертый лунный день. Астрологи говорят, что он хорош для всевозможных предприятий, но прежде всего для отыскания пропавших вещей. Мы решили, что пропавшие вещи могут быть не всегда материальными. Пропавшие вещи — это может быть там пропавшая совесть или исчезнувший страх. Что-то из этого можно найти, что-то из этого лучше даже не искать.
0: Смотришь сериал и думаешь, когда же смысл-то появится? И смотришь, смысла-то нет, он пропал. У меня есть близкий друг, Ромка, привет тебе, он за всех нас отдувается, он смотрит какую-то хрень полную, потом говорит, вот там норвежский сериал такой-то, не нужно смотреть. И вот мы отдаем ему должное, спасибо.
1: Астролог говорит, что сегодня, значит, вы сможете найти здравый смысл там, где раньше его не было. Хорошие сны сбываются сегодня, а дурные нет. Более того, противопоказана групповая работа, не знаю, почему более того в отношении снов, но, в общем, групповая работа противопоказана сегодня, возможно, только групповые какие-то увеселения.
0: Да, это можно. Но учитывая то, что футбола, в смысле чемпионат мидерского, нужно будет потерпеть, потому что матч за бронзу, он только в субботу и в воскресенье финал. Все, что касательно спорта, не пропустите, пожалуйста, и не простят нас люди, которые торгуют самыми точными швейцарскими часами под названием магазина «Женева» ровно в 9 часов и 26 минут. А еще про сегодняшний день.
1: А еще про сегодняшний день важно напомнить, что нельзя рвать цветы сегодня и нельзя рубить деревья. Причем эти цветы могут быть не обязательно розами, а даже если это клевер и ромашки где-нибудь на газоне, то их тоже придется не рвать, любуйтесь там, где они есть. Ну и чтобы все это было не просто так, скажем, что сегодня день благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений.
0: А как тут не напомнить, что мы выходим, спасибо, кто поддерживает Шизгару вообще, на этой неделе с нами МД Балтик ЭУ. МД Балтик ЭУ занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, где уже не используют хлор. Это продвинутые такие системы. СПА-бассейнов, саун, паровых бань, причем МД Балтик работает не только в Латвии, но и за пределами.
1: А еще МД Балтик — это роботы для очистки бассейнов различных типов, а также другое оборудование для ухода и обслуживания бассейнов, фильтры, насосы, системы дезинфекции воды, СПА-бассейны и еще такой малый формат, я сказал бы, гидромассажные спа-ванны.
0: Ой, обязательно хотим напомнить, что бассейн требует все-таки покрытия. Ну, летит всякая фигня сверху. Иголки с елок и сосен, листва с берез, чтобы они были здоровые, и дубов, которые вообще...
1: Гости иногда.
0: Да, не говори, там ворона принесет тебе какой-нибудь привет. Так вот, любые покрытия для бассейнов, ручные и автоматические, а еще хит сезона — мобильные террасы. То есть алюминиевая конструкция, сверху та же самая террасная доска, что у вас на террасе. Раз, закрыта, и терраса большая-пребольшая, можно там хоть танцы танцевать. Раз, раскрыли, и все в бассейн. Если вы туда не идете, то бассейн придет к вам. mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» mdbaltic.eu.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посмотреть.

0: Sky.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ.
3: Ну, кто-то уже виртуально завернул, а кто-то занырнул, извините, а кто-то уже задумался, серьезно.
4: А кто-то завернул.
3: Наверное, да. Посмотрим в поводах сегодняшнего дня, что можно отметить всем и каждому. Ну, мы уже говорили, что сегодня день этнографа, человека, который изучает народы, этносы. Поэтому кто-то отправляется, мы уже сказали, там, в путешествие. Не просто так, ой, мы классный рестик посидели, было вот очень хорошо. А еще в другой перешли, там было вообще же... А что ты вокруг-то видел? А приехать, а насладиться, я не знаю, какой-нибудь шуткой-прибауткой, приметкой какой-нибудь, там, не знаю, традицией местной.
4: А можно репетировать. Не обязательно ехать на Папуа Новую Гвинею, как Миклух Маклай, у которого сегодня день рождения, в честь которого это празднуется. А можно репетировать в пределах вашего населенного пункта. Например, перешли вы из Пурцевца в Плявники и выяснили, какие там есть традиции, куда они ходят, что они надевают, и какие песни поют, когда зайдет солнце.
3: Помнишь, мы говорили, что традиция вот этого бара районного, понятие да. такое, которое вот, есть везде, вот в каждом районе есть, наверное, такая рюмочно-кофейная, где да, тебе, да, ой, да. Как тебя да, бармен давно знает, он тебе в долг там, там нальет и все такое прочее.
4: Где вас можно купить?
3: Вот, и тут спросить, а поддержать разговор. Хит, не знаю, этого лета какая-нибудь латгальская предблуда, например, там. Это я так, просто не продолжаю там. Ну, а вдруг?
4: Почему бы и нет?
3: В том или ином баре продает.
4: Да, здесь сразу скажу, что сегодня Всемирный день международного уголовного правосудия.
3: Спасибо, развернули. Значит,
4: да. 17 июля отмечается вот этот Всемирный день международного уголовного правосудия, потому что в этот день, в 1998 году, был принят Римский статут, договор, который лег в основу создания международного уголовного права.
3: Слушай, Лех, вот не успел тебя и в первый выход, и второй задать вопрос. Сегодня Всемирный день эмоджи. Ну, вот те самые вот значки, которые выскакивают там на телефонах, когда-то впервые они появились, сотрудник одной японской компании, для пейджеров. Как они умудрились там для пейджера на словах девушке объяснить? Слышь, там, я хочу одному написать, так ты ему там... Можете ему средний палец нарисовать где-то? Я придумаю какой-нибудь значок. А можете два таких, чтобы он запаниковал вообще? Ну, а потом вот это все перекочевало телефон. Ты для меня иногда пограничным чем-то является, когда люди общаются с помощью эмоджи, причем взрослые совершенно. Вот, допустим, человек, у кого-то день рождения, ну, хоть ну напиши ему, молодец ли, и поздравляю. Нет, человек посылает ему там 34 там значка там с букетиком, потом смайлики и еще что-то. А человек в ответ ему пишет «спасибо». То есть тот, который, вот, у которого повод, он не поленился написать тебе «спасибо» без ошибок, а ты ему вот этого вот мусора накидал.
4: Кто-то, почему мусора? На самом деле просто люди разные, бывают разными кодами пользуются. Кто-то пишет «спасибо» аккуратно, а кто-то считает, что это нормально взять так, пошутить на целую страницу, накидать этих букетиков в виде эмоджи. Там. Я на самом деле посылал регулярно
3: кого?
4: Танцующих человечков. Почему? Ну, как бы посылал тоже в шутку. Потому что если ты ставишь в ряд танцующих человечков, а в свое время их было несколько вариантов, то можно было из них создавать такие хореографические композиции.
3: А, тут, но тут это,
4: разумеется, только близким
3: Леха, ты
4: людям,
3: время
4: только
3: тратил.
4: В виде шуток.
3: Ты считал. А когда человек не глядя там напосылался, я сейчас жуткую вещь скажу, прости. У меня один знакомый когда-то в социальной сети, ну, я по-разному отношусь, когда человек в социальных сетях что-то личностное совсем уже туда выдает, потому что надо понимать, что друзья в Фейсбуке, и это не всегда те, которые вот близкие. Которые... И вот человек решил написать, что у него ушел близкий родственник, а он не посмотрел, что фончик, который он поставил, а там танцующие человечки. Я потом ему даже... я с этим живу уже несколько лет, и я встречаю этого человека. Ну, теперь-то чего говорить? И было. Знаешь, там...
4: Да, но тем не менее, так как сегодня Всемирный день эмоджи, мы должны обратить внимание на то, что в конце концов это иногда разнообразит наш текст, который мы пишем. В конце концов, это может быть весело, это может быть даже креативно, но под эмоджи имеется в виду не вот эти современные готовые гифики, даже не танцующие человечки, а имеется в виду классические эмоджи.
3: Символы.
4: Смайлики, двоеточие, скобка туда, скобка назад, открытый рот, там буквочка П, которая выражает там высунутый язык и все прочее, что зумеры на самом деле слушатели уже не воспринимают, считают архаизмом и не знают.
3: Ну, зумер просто думает, а что время тратить и задумываться над смыслом. Я ткнул, а там потом они сами разбираются. С уважением относимся ко всем тем, кто с утра пораньше включил частоту 88,6, как свою родную. Хотим напомнить, что если что-то необычное на дороге сейчас нарисовалось, отсутствие знака, вдруг движение стало весьма проблематичным.
4: Вдруг где-то сняли очередную порцию асфальта, точнее, где-то вдруг и тоже сняли очередную порцию асфальта.
3: Это вам.
4: Сообщите об этом, где могут возникнуть проблемы. 229-4949 наш WhatsApp.
1: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
2: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks.

0: А если важно в какой-нибудь песне углядеть что-нибудь спортивное. Вот ломали, но не согнули.
1: У приемника пытались антенну согнуть, и не вышло.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Настоящие швейцарские часы «Тисот», «Ланжин» и «Цертина» в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Ну, кто вчера в Риге смотрел футбол? Были таких несколько сот человек. Вчера футболисты рижского РФШ, или РФС, как его называют, со счетом 2-0 обыграли северландский Глен Таран из Белфаста и победил РФС по сумме двух матчей. Предыдущий-то выиграли там 2-1. Выходят во второй раунд. У Глен Тарана более чем 60-летний опыт выступления в Еврокубках. Они, кстати, бывали в Латвии уже в 2007 году. Тогда была квалификация Кубка УЕФА, ныне это Лига Европы. И тогда североирландский клуб уступил Лепой Металлургу. Кстати, Лепая, которая уже давно не Металлург, в среду по сумме двух матчей со счетом 3-1 обыграла черногорский Дечич из Тузи. И во втором квалификационном раунде встречается с венской Австрией. Ого! А там-то когда-то не просто играл. Там капитанил воспитанник латвийского футбола Евгений Милевский. Ну, после того, как мы упомянули Евгения, о настоящем футболе будем говорить, где трибуны заполняют не только друзья функционеров и родители игроков. Про мундиаль этого года нужно поведать. Еще до стартового свистка чемпионата мира нам подарили несколько маленьких кинематографических шедевров про футбол. Те самые презентационные ролики каждой сборной. Успел посмотреть хоть что-то?
0: Хоть что-то.
1: Смотри, самым трогательным для меня стало видео сборной Норвегии. Пересматривал несколько раз. Там не пафос, не спецэффекты, а искренний рассказ о стране, о людях, о футболе. И кульминацией стало обращение короля Норвегии, который зачитывал послание национальной команде. И получилось настолько тепло и человечно, что даже нейтральные болельщики признавали: слушай, за такую команду хочется переживать, даже если ты там никогда не был. Испанцы пошли другим путем. Ролик начинался не с Ямаля, не с голов, не с трофеев. В первом в кадре появился главный тренер Дела Фуэнте, и уже в первых словах он разрушил привычную футбольную логику. Это, дескать, не моя команда, это команда всей Испании. Одной фразой он объяснил философию нынешней красной фурии. Здесь нет ни одного спасителя, здесь нет ни одной суперзвезды. Есть коллектив, который сильнее суммы своих звезд. Ну, круче. Вот. Кстати, насчет испанцев. Лапорт-то стал первым футболистом в составе испанцев, который обыграл свою родную страну, а родная страна у Лапорт как раз Франция. Эмерик родился именно во Франции, провел более 50 матчей за молодежки, однако не получил шансов поиграть под руководством Дешама. И 5 лет назад получил испанский паспорт, дебютировал за новую сборную, ну а потом не пустил Францию в финал чемпионата мира. Такова ирония судьбы. Французы, кстати, они сделали ставку на другое настроение. Их презентация была о преемственности поколения, стране, которая привыкла быть статусной, бороться за самые высокие места. Ну, борется за бронзу теперь. Теперь командам предстоит поставить последние точки в своих историях на этом турнире. Французам красиво завершить эпоху Дешама, для испанцев сделать последний шаг к чемпионству и подтвердить, что ее командный футбол это сегодня лучший в мире. Перед выходными футбольный мир просто затаил дыхание. До завершения чемпионата остается всего два матча, оба по-своему исторические. Итак, Франция против Англии, воскресный финал, Аргентина против Испании. Франция и Англия выходят на поле не просто за бронзу. Для французов это прощание с эпохой тренера, человека, который привел трехцветных к золоту, чемпионство, к серебру Евро, к мировому первенству, выигрывал Лигу наций и проводит свой последний матч во главе сборной. Полуфинал против Испании.

0: это, наверное, одно из самых неудачных событий за многие годы. Для англичан тоже мотивация не меньше. Родоначальники футбола не завоевывали медали чемпионатов мира с 66-го года. И победа над Францией позволит наконец-то прервать это 60-летнее ожидание. И, наконец, Аргентина против Испании. С одной стороны, действующие чемпионы мира. Команда Лионеля Скалони на этом турнире словно испытывает на прочность не только себя, но и нервы болельщиков. Почти каждый матч это там какая-то тяжелая тяжесть. Там, с Кабо-Верди, с египтянами, швейцарцами, которые и часы делают, и футбол играют. Англия. Каждый соперник верил, что способен выбить их, аргентинцев, но всякий раз в концовке происходило одно и то же. Выходил на передний правил другой Лионель, который Месси, а вместе с ним и характер Абели Селесте. И теперь Месси лучший бомбардир турнира, правда, вместе с Мбаппе, и один из лучших ассистентов чемпионата мира. Ну, а на другом конце поля будет команда, которую сегодня называют сильнейшей в мире. Команда Луиса де ла Фуэнте приехала на турнир с великолепной серией без поражений и теперь повторила легендарный мировой рекорд итальянцев. 37 матчей без проигрыша в основное время. В финале испанцы могут установить новый абсолютный рекорд. Главное оружие Испании – это не Ямаль и не Арасабль, а коллективная игра. Весь чемпионат вратарь Симон пропустил только один мяч завещан. Это круто. При этом Испания уже третий год подряд выбивает именно французов, именно в полуфиналах крупных турниров. Сначала, наверное, сначала Евро, потом Лига наций, теперь чемпионат мира. Стабильность, которая говорит сама за себя. Итак, Испания, контроль мяча, дисциплина, Аргентина, эмоции, характер. Возможно, именно этот финал станет красивым завершением эпохи Лионеля Месси. Ну, а возможно, мир увидит окончательное рождение новой футбольной империи Испании во главе с повзрослевшим уже 18-летним Ламином Ямалем. Ответы уже в эти выходные. Главное не пропустить. А что вам поможет не опоздать? Напоминание от Шизгар и, конечно, суперточные швейцарские часы.
1: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А швейцарские часы у нас почему суперточные? Потому что они сделаны не из простых материалов, а из особенных, которые способствуют качеству долговечности и точности. В отличие от обычных часов, где часто используется, например, обыкновенное минеральное стекло или пластик, почему швейцарские часы не царапаются? Очень просто. Стекло, оно не из стекла, а оно из сапфира, по сути которой можно поцарапать только алмазом, и то, если найдете этот алмаз. Корпус и циферблат. Здесь применяется гипоаллергенная хирургическая сталь или титан, или вообще драгоценные металлы. А все элементы и стрелки всегда проработаны вручную. Ну и, наконец, механизм, он такой точный, долговечный, потому что состоит из сотен мельчайших согласованных деталей, которые, кстати, сделаны и опробированы в Швейцарии, и именно они обеспечивают плавный ход стрелки и возможность служить десятилетиями.
0: Тут полумеры не могут быть. Или ходи вот без часов, или все-таки надевай то, что проверено уже годами.
1: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на улице Тербетас 9 и в торговых центрах Акрополи Алфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок! Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: лучше сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Reklāma.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
5: Olé, olé, olé! Jā! Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma, tēti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūf! Ūdens prieki! Bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras plūkmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Jūrmalā lietā. Tī vēčera, katorē nepavtarēsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
8: Радио Рокс.

0: жизнь. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?
1: Культурный слой.
2: Смотрите, ваш приемник настроен на частоту 88,6, это значит, вы во всех отношениях культурный, продвинутый человек. Вы привыкли с того, что вы к тому привыкли, что с утра пораньше два человека, одного из них зовут Алексей, второго зовут Станислав, рассказывают вам про все стороны нашей жизни, и иногда эти люди берут лопаты, они потом обязательно их вернут на место, помоют руки, и тогда уже будут заниматься другими вещами, но сначала вскопнут тот самый слой культурки.
3: Надо посоветоваться с археологами, чтобы не использовать лопаты, а называть какие-нибудь действительно археологические инструменты, более такие нежные, чтобы какие-то новые слои тоже не повредить. Вот, например, что касается нового слоя. 1968 год, казалось бы, не так уж и давно, в Лондоне в этот день, 17 июля, прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Желтая подводная лодка» с членами группы «Битлз» в качестве героев. Казалось бы, такой акт абсолютно точное искусство, да, и популярной культуры. Но на самом деле не все так просто. Дело в том, что по контракту с United Artists Beatles должны были снять три фильма. Два из них они сняли. Это Hard Day's Night и Help.
2: Главное, не все музыкальные, они не все мультипликационные. Они должны были...
3: Вообще о мультипликационных речи никакой не шло. Просто когда речь зашла о том, что надо снять третий фильм, парни почему-то оказались в Индии. У них там было больше дел. А фильм-то снимать надо, надо выпускать. И решили, что от этой компании United Artists они смогут, ну, не то что отделаться, да,
2: а выкрутиться, вот,
3: выкрутиться, да, из этой ситуации они смогут, если попросят нарисовать кого-нибудь мультипликационный фильм, где они будут не игровыми персонажами, а рисованными. Ну, так и случилось.
2: Если вы любите что-то такое, чтобы вздрагивать, то знайте, что фильмы, на которых вздрагивали, премьеру свою показывали именно вот 17 июля в 59 году. Запад через северо-запад. Альфред Хичкок с гордостью представил Гарри Гранта, Эву Марию Сайнт в главных ролях вот в одном из своих вздрагивающих фильмов.
3: В 1998 году в этот день вышла «Маска Зорро» Мартина Кэмпбелла с Бандерасом, Кэтрин Зета-Джонс и даже Хопкинсом.
2: Представляешь, если бы фильм был в эпоху пандемии вышел, там люди в масках, ну и кого бы что удивил. А тут как бы все креативненько, чуть раньше опередили события. Вот. Ну, это еще один из вариантов «Зорро».
3: А в 2019 году стриминговый сервис Netflix достиг отметки в 150 миллионов. Такая вот вешка, она, можно сказать, коммерческая, но так как Netflix все равно показывает нам произведение искусства, коими мы считаем некоторые фильмы, то культура это тоже имеет какое-то отношение. 150 миллионов подписчиков еще в 2019 году по всему миру. Ну а темпы роста оказались, между прочим, ниже прогнозируемых. Говорили, что они к 2019 должны иметь уже, по крайней мере, 175 миллионов.
2: Ну, видишь, никогда нельзя предсказать. Вот кто, например, мог представить такое, что вот у тебя во дворе вдруг появится маленький, да, свой и такой весьма современный бассейн. А МД Балтик и УМ могли это предсказать, ведь именно они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования, а еще и поддерживают Шизгару. Это здорово, спасибо им за это. И бассейны, в том числе, которые вам представляет МД Балтик, они бывают как каркасные, так бывают с железобетонным основанием. И есть бассейны, которые используются без хлора, потому что это продвинутые технологии. А также они предлагают вам спа, сауны, паровые бани. Причем МД Балтик работает не только в Латвии, но и за пределами страны.
3: А еще МД Балтик предлагает автоматические и ручные покрытия. То есть вот эти покрытия, как бы такие, ну, покрывалы для бассейнов, еще раздвижные террасы. То есть это совсем другая история, нежели просто покрывало, потому что это действительно алюминиевая конструкция, которая покрыта такой же террасной доской, как и обыкновенная терраса, и как бы маскирует бассейн. Но на самом деле дело не в маскировке, а в том, чтобы рационально использовать площадь и ту территорию, которую занимает бассейн, используют и в качестве террасы.
2: А когда крышечка закрыта, она нужна, чтобы закрывалось, чтобы тепло сохранить, и чтобы не летело все, что не должно лететь в бассейн. Поэтому, если у вас так получилось, еще нет бассейна или есть старый бассейн, который давно нужно переоборудовать, обращайтесь к настоящим профессионалам. Если, если вы не идете к бассейну, то бассейн может к вам прийти сам. mdbaltic.eu.
1: Культурный слой на радио Рокс.
4: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро в латвийской столице с точки зрения трафика прошло относительно спокойно. Лишь 3 балла было на максимуме перед 9 часами и 7 более-менее существенных заторов, ни один из которых не превысил 10 минут. Стабильно все утро от 5 до 10 минут можно было оставить на Густава-Земгала-Гатве со стороны восточной магистрали. Стабильно все утро от 5 минут можно было оставить на Густава-Земгала-Гатве со стороны восточной магистрали, а также остаются некоторые трудности в начале Лепойского шоссе А9 в обоих направлениях из-за ремонтно-дорожных работ. В данный момент движение в желто-зеленом секторе от 2 до 3 баллов. Пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Четверг оказался единственным днем недели, когда количество аварий в Риге и столичном регионе не достигло отметки 90 ДТП. Было зарегистрировано 89. Всего же с начала недели 373 аварии, то есть в среднем 93 за сутки. Вернемся к сводке. 10 человек пострадали, пешеход, самокатчик и трое велосипедистов. Патрульные составили 40 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, задержали 3 любителей веселой жизни. 2 находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 1 под воздействием наркотических веществ. Однако все 3 пошли по полной программе. Уголовное дело, штраф, за 2 авто нужно выплатить компенсационную стоимость, а 1 машина конфискована. На этом о трафике пока все. Ждем, друзья, от вас новые сообщения с дорог, так сказать, глазами очевидцев, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
2: «МДБалтик ЭУ». Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик ЭУ.
3: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Самый жаркий день приходил, нет, не вчера, а сегодня, судя по тому, что синоптики нам предсказывали. Поэтому проведите его с должным вниманием, там не переборщите, конечно, на радостях. С другой стороны, нам нужно с вами не увидеться, хотя бы да услышаться в понедельник, потому что после того, как отгремят футбольные страсти, мы узнаем, кто там бронзу выиграл, кто вообще стал чемпионом.
1: Да и вообще компенсировать попытаемся на следующей неделе то похолодание, которое синоптики нам пророчат, какими-нибудь розыгрышами, конкурсами и хорошим настроением здесь в Шизгаре.
0: В общем, как обычно. Скучно точно не будет. Хороших выходных. До встречи на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Счастливо.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
2: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Ехать осталась ерунда.
1: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
2: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
1: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Провизор, Формула Витале и Апотека для укрепления организма. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāmā.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот в балладе иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Радіо Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

Вернись, как не сойти с ума с собой наедине. Гляжу в ночную мглу.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
9: 28 июля. Концертный зал «Дзинтере».
7: The Beatbox.
10: Билеты «Билежу сервис».
11: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если какие-то эмоции во мне откликаются, и если о них сказано лучше, чем я бы могла об этом сказать, а я до сих пор об этом не сказала, то почему бы мне не воспользоваться? Происходит какое-то включение, просто на раз. Ты читаешь, и ты понимаешь, как будто это из тебя вынуто. Желание это стихотворение транслировать, будь то в музыкальном обрамлении в виде песни, либо просто читать во время концертов.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. I could stay awake just to hear.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Ты будешь заниматься всем, чем угодно, но не поиском счастья. Искать друзей, находиться в этих чертовых соцсетях. Я повторюсь, уходите оттуда, пока не поздно. Ты будешь искать какие-то профессии, заниматься последним личной жизни, все что угодно, но только не поиском счастья. Мы заменяем, подменяем все, что только можно. Мы занимаемся не тем, чем только можно в жизни. Именно из-за этого мы несчастны.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билежу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Ой, случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс» при поддержке МДБалтик.ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Говорить о современных свечах зажигания – одно удовольствие. Все четко поделено и определено. Никаких гаданий на кофейной гуще, как говорится, но обо всем по порядку. На данный момент существует 5 типов свечей зажигания. Самые распространенные – так называемые стандартные. Все просто. Центральный электрод выполнен из жаростойкого металла, а вот керамический изолятор – один боковой электрод. Цена невысокая. Чуть сложнее и дороже свеча, на которую увеличено количество боковых электродов. Зато ресурс повыше. Впрочем, о ресурсе лучше говорить, когда покупается свеча с платиновым или иридиевым центральным электродом. Вот там свеча служит раз в 10 дольше. Ну и цена соответствующая. Еще один тип – это свеча зажигания с V-образной высечкой на центральном электроде. Качество воспламенения смеси заметно улучшается. А так, говорить свечи какого типа лучше – довольно сложно. Все-таки это расходный материал. Но согласитесь, ставить иридий на старый автомобиль слишком пафосно, да и накладно. Главное здесь – рекомендация производителя. Производителям машин советуют менять свечи при каждом техническом обслуживании. И тут кто-то явно лукавит. Стандартная свеча действительно нуждается в замене каждые 10-15 тысяч километров. А вот платина и соточку может отходить безо всяких проблем. Возможно, что уже есть и лазерные свечи. Прототипы существуют уже лет 10, и инженеры потихонечку доводят образцы до промышленных стандартов. Свеча уже легко выдерживает разнообразные нагрузки, размер снизился до стандартного. Плюсы принципиально нового типа следующие. Лазер может зажигаться 100 раз в секунду, причем сериями по 800 пикосекундных вспышек. Непонятно? Да не заморачивайтесь. Просто знайте, что это дает более полное сгорание смеси. Более того, сам импульс может сосредоточить в центре камеры. И это практически идеал. Удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Seeps ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Seeps ABC.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят.

0: грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс 88,6 FM.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость в Латвии за 5 месяцев снизилась на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы.

Морозы, однако, уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзама, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзама ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзама будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Да!
2: Jaunie spiedzīvoj vasarai Līvu akvaparkā.
3: Mamma, steiki, dzirdat mums. Sletkalniņos ūdens plūs. Ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
2: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras pludmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100641200.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем внимательно следить за картиной трафика на магистралях и улицах латвийской столицы. 5 баллов давно висят на мониторе. Скоро ждем шестерку. Ну а пока пятничный день постепенно уходит в вечер. Стало жарко. Многие желают не париться по заторам и пробкам в городе, а отправиться за город на природу к водоемам. В общем, отдыхать. Смотрим, как распределяются транспортные потоки в данный момент. Ну а здесь, как говорится, к бабке не ходи. На Бриба затруднено движение в сторону Югла и далее Видзовского и Таллинского шоссе. В этом заторе можно оставить минут 15. Далее на Рижско-Кружной А4 затор в сторону Балтезерс и, само собой, плотно в сторону Юрмалы на Карля Ульманя Гатве, где, кстати, пока более-менее. От съезда с Островного моста до Спицы можно добраться минут за 15-20. На Лелербес ДТП, а вообще аварий в последние дни было много. Так что берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. В завершение выпуска послушаем полезную инфу от Алексея Николаева. И скажем спасибо за то, что предупредил. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Неприятная ситуация на мосту Славу. Тем, кто движется по Красной, поднимается наверх на эстакаду, где крутой поворот. При самом выезде на эстакаду сверху в левой полосе поплыл асфальт. Под левым колесом образовались выбоины, так что будьте внимательны, аккуратнее, то можете остаться без колеса. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
7: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предложено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство. Количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс час открыла группа «Сплин» со своим главным хитом «Орбит без сахара». Меня зовут Владимир Тин. Всем просто шикарного летнего вечера под любимые ритмы, потому что рок по-прежнему жив. Сегодня будем отрываться под все лучшее и любимое. Начнем с прекрасного повода. 77 стукнуло бас-гитаристу Black Sabbath Гизеру Батлеру. Он был главным автором текстов группы, когда запевал Оззи Осборн, записал несколько сольных альбомов со своим проектом «Гизер». И не забудем, что дебютный альбом Black Sabbath считается основополагающим. Он заложил фундамент для стилей Hard and Heavy и Doom Metal. Ну а теперь цитата. Знаете, как возникла тема «Параноид»? Мы были в студии, требовалось добить альбом 3-4 минутами материала, а его-то у нас не было. Тони обыгрывал на гитаре какой-то риф, и все случилось само собой. Мы совершенно эту вещь не готовили, можно часами и днями пытаться что-то классное написать. В конечном итоге случайно забрасываешь идею, и гляди-ка, что получается. Композиция поднимается до вершины в чартах. Рассказал Оззи о создании трека «Параноид», потому что именно его мы будем слушать в честь днюхи Гизера Батлера прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Если Валерий Сюткин поет про радио ночных дорог, то радио Рокс — это круглосуточное радио для всех желающих, особенно тех, кто сейчас за рулем. Мы прервемся на выпуск автомонитора, после чего продолжим с Огоньком и под зажигательные треки групп Crossroads, Underwood и Князь через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Смотрим, как изменилась дорожная обстановка латвийской столицы за минувшие полчаса. Было 5 баллов, стало 6, но это немного для этого времени пятницы, лето в разгаре. Жаркий, хотя и не слишком солнечный день, тем не менее, многие устремились из города. Это заметно по транспортным потокам, особенно на Бриева-Сгатве в сторону Югла и Видземского шоссе. Там затор минут на 15. Около 10 минут можно оставить на улице Юглас перед Муренью, на Рижской окружной А4 пробка в сторону Балтезерса. Что удивительно, на карте Ульмани-Гатве на участке от Лепая до Спицы лишь желтый затор. Средняя скорость здесь в потоке 25 км в час, и этот участок можно проехать за 4-5 минут. 10-минутный затор на Круспел со стороны моста Славу по направлению Гранита, а вот самое проблемное место находится на Рижской окружной А5 со стороны ГЭС к кольцу, где сходятся 85-я и 90-я региональные трассы. Пробка минут на 40. И на полчаса можно задержаться к этому же кольцу со стороны Кековы и Яунсилса. Это место, конечно, лучше объехать стороной. Вот вкратце картина трафика на данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле!
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Центре». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс».

0: На радио Рокс Кроссроудс с треком «Сколько можно терпеть». Думаю, многие в курсе, что этой блюзовой бандой с 90-го года рулит гитарист Сергей Воронов. Вместе с ним начинал барабанщик Саша Торопкин. В частности, его ударная работа слышна на культовом англоязычном альбоме «Between» или «Между», выпущенном в Париже в 93-м. А сегодня у Торопкина днюха, ему стукнуло 59. Впоследствии Александр Кроссроудс покинул, однако поклонники вполне могут поднять за него заздравную чашу. Мы же продолжаем еще одной знаковой датой. 17 июля 81-го вышел сингл «Hold on tight» или «Крепче держись» британского оркестра «Электрического света». Трек вошел в альбом «Time», побывал в топ-10 нескольких стран, возглавил чарты Испании и Швейцарии, занял 4-е место в Британии и 10-е в сингл-чарте «Билборд» за океаном. Куплет, исполняемый на французском, звучит так. «Держись за свою мечту, когда видишь, как уплывает твой корабль. И когда чувствуешь, что разбивается твое сердце, держись за свою мечту». Критики восприняли «Hold on tight» позитивно. «Билборд» назвал ее ласковым поклоном рок-н-роллу 50-х, а издание «Rolling Stone» отметило, что трек является подходящим для любого настроения и любого момента. Вот этим мы сейчас и воспользуемся и зажжем под Electric Light Orchestra на «Радио Рокс».
1: «Радио Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На радио «Рок» с крематорией, с треком «Коктейль дракона», а мы продолжаем шустрить по дате 17 июля. В этот день, в далеком 79-м, во время американского турне и после выступления на фестивале в Калифорнии, гитарист Гэри Мур покинул группу «Фин Лизи». Сам высокопрофессиональный человек одним из факторов ухода назвал злоупотребление запрещенкой другим лидером группы, басистом Филом Лайнеттом, что приводило к потере энергии и профессионализма на сцене. Фил начал забывать тексты песен. Мур заявил, что больше не может этого выносить и ни о чем не жалеет. В свою очередь барабанщик Брайан Дауни добавил, что Мур привлекал на себя все внимание, в группе возник конфликт двух лидеров Лайнета и Мура. Но сколько бы ни ругались горячие ирландские парни, их дружба еще 60-х оставалась неизменной. И затем, в 1985-м, они записали совместный трек «Out in the Fields» — «На полях сражений». В записи на клавишах участвовал нынешний участник Deep Purple Дон Эйри. Как оказалось, это последний записанный трек Филом Лайнеттом. Сердце бойца не выдержало рок-н-ролла, алкоголя и запрещенки. Он ушел в лучший мир в 36. Тем не менее, жизнь продолжается, и мы слушаем дуэт Гэри Мура и Фила Лайнета на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: Я унес пяти бойбу басарай, ливу аквапарка.
4: Мама, стэрис, дирбет блюз. Слытка у меня с уденс блюз. Уденс приеки, бэрнес гайда. Его стыкнилот, камера смайда.
3: Поздрав ёшес атрацияс. Саулайна басарас клубмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия усиливает защиту энергообъектов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил: «Разумеется». В Инчукалнсе, на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы.
2: Про политику.
1: Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курземе плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
2: Ответственный за романтику, ему имеет роль в начале нового музыкального часа на радио «Рокс». Мы же продолжаем зажигательную вечеринку под девизом «Рок жив». Ну а следующий отправной пункт связан с группой «Свит». Барабанщик Мик Такер мог бы отметить сегодня 77-й «Хэппи Бёздэй», однако ушел в лучший мир в 2002-м в возрасте 54 лет. В ранних треках и простенькой музыке того времени Такеру блеснуть было сложно, однако когда они стали играть глэм и хард-рок, Мик создал собственный стиль, ставший типичным для многих песен «Свит». Такера справедливо считают очень талантливым, в чем-то новаторским барабанщиком. Имидж музыки «Свит» основывался на его сложных ритмах. И в этом мы убедимся прямо сейчас. Из альбома «Свит» Фанни Адамс 1974 года послушаем трек «Rebel Rouser», что можно перевести как «Смутьян». С Миком Такером на ударных прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Группа кино с треком «Фильмы» из прошлогоднего альбома «Молнии Индры». Мы же на время прервемся и посмотрим на дорожную обстановку латвийской столицы. Впереди «Автомонитор», ну а далее и очень скоро «Дуби Бразерс», «Энимал Джаз», «Земфира», а также «Король и Шут» с треком «Дагон». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: В это трудно поверить, однако вечерний час пик сегодня в пятницу оказался самым легким за долгое время. А шутка ли? От 5 до 6 баллов в среднем по городу было на мониторе в течение минувших полутора часов. Всплеска на максимуме не было вовсе, и как следствие к этой минуте 4 балла в среднем по городу. Количество более-менее существенных заторов сократилось до 18. На общем фоне выделяются Карля Ульмани перед Венни Базгатве с обеих сторон, причем ДТП со стороны Островного моста, остается пробка на Брии Базгатве в сторону Юглы, но основные проблемы сейчас за городом. На Рижской окружной опять. Крупный затор возле ГЭС в направлении местечка Пулкарне и ДТП на Кековском круге. Там заторы со всех сторон. Действительно сложно, лучше найти оптимальный маршрут объезда и свериться с навигатором. Два слова о погоде. Завтра суббота, до 28 градусов. Во второй половине дня возможны осадки, а вечером ожидается гроза. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятных выходных в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
4: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дивас. Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс.

0: Между прочим, и здесь есть за что уху зацепиться. Это был трек «Целую» группы Animal Jazz 2025 года выпуска. А мы отметим еще одну дату. В 1952 на свет появился Чек Макракен, барабанщик группы Doobie Brothers с 1979 по 1982 годы. Ну а затем от времени когда было нужно, его призывали постучать на концертах. В 1999 Макракен вошел в состав трибют группы Doobie Brothers вместе с некоторыми другими бывшими участниками. Однако оригинальный состав добился судебного запрета, не позволявшего трибюту выступать под любым вариантом этого названия. Ну вот такая история приключилась, а мы слушаем один из ярких хитов «Уходит длинный поезд», и это оригинальный Doobie Brothers на радио «Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Veikalos Maksima brīvdienu.
2: Wow!
0: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Jūrmalā lietā. Tri večera, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Рандеву!
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» смысловые галлюцинации с треком «Охотники». А вот наша охота за хитами на сегодня закончена. Но почти. Почти, потому что есть повод заслушать некогда очень любимую в народе группу «Назарет». Дело в том, что 17 июля 82-го они выпустили 13-й студийник «2XS». Было выпущено несколько синглов, в том числе баллада «Dream On», оставшая хитом в Европе. Вот этим прекрасным треком мы наше душевное общение на сегодня закончим. И продолжим уже в понедельник, как обычно, вечерком с 5 до 7. Рок по-прежнему жив. С вами был Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитивных выходных.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио «Рокс».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама. Фонд Эрсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Да!
3: Я уезд Петей Войму Масарай, Лиеву Аквапарка.
4: Мама, стэрит Дилбет Мурс, слыткал на него с Уденс Плюс, Уденс Приеки, Бернес Гайда, Юста Книлт, Камес, Смайда.
3: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet Aquaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.aquaparks.lv. Uz tikšanos Līvu Aquaparkā!
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтере». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
5: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox. Билеты Билежу Сервис.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билежу Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.